0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 8 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 5 часов утра. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 6 часов утра. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 14 градусов тепла. Сегодня днем будет облачно с прояснениями, местами обещают кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 16-18. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Что касается ситуации на столичных дорогах, по данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе, на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я

0: построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
4: Доброе утро. Единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг введут на кассах в России с сентября. Соответствующий федеральный закон уже подписан. Код будет размещаться на терминалах и платежных табличках. Он позволит проводить оплату быстро и безопасно. При этом у клиентов банков сохранятся бонусы, например, кэшбэк. Оплатить покупку можно двумя способами. Первый – отсканировать QR-код камерой телефона или через специальное приложение. Затем выбрать приложение банка или другой платежный сервис, проверить сумму и перевести деньги. Второй – внутри приложения банка выбрать сканирование QR-кода, отсканировать его, проверить сумму и совершить перевод. В России призвали ограничить въезд на тротуары для курьеров. С такой инициативой выступили в Общероссийском объединении пассажиров. Там отметили, что во многих городах тротуары достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Нужно лишь нанести на них правильную разметку. Важно, чтобы пешеходы и курьеры на СИМ не передвигались по одному тротуару без разделения. В противном случае сервис должен блокировать такого доставщика. Доля бронирования на российских курортах сократилась по итогам лета. Так, в Краснодарском крае спрос упал с 13,6% до 12,4%. В Крыму более чем в два раза. Как пишет «Коммерсант», это связано с общим падением популярности отдыха в России на 6% и с перераспределением оставшегося потока на другие регионы. Отмечается, что признаки охлаждения на рынке наблюдались еще зимой. Затем к этому добавились участившиеся проблемы с приостановкой работы аэропортов и бензиновый кризис. 40% россиян готовы потратить на букет к 1 сентября до 3000 рублей. Еще треть опрошенных планирует купить цветы за сумму до 1000, а четверть респондентов готовы израсходовать на это до 5000 рублей. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Среди цветов чаще всего выбирают розы, хризантемы и герберы. Покупку цветов большинство родителей планируют накануне праздника. Половина опрошенных, 50%, приобретает букет вечером 31 августа. Еще 29% днем того же дня. Каждый пятый, 21%, купит цветы утром 1 сентября перед школьной линейкой. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Сегодня обстоятельства заставят вас сделать что-то не совсем в вашей манере. Овны, львы и стрельцы. Непривычный для вас подход окажется на редкость эффективным. Знаком Земли обратите внимание на то, что сегодня будет даваться вам особенно легко. Тельцы, девы и козероги. Возможно, вы слишком долго считали обычным то, что на самом деле является вашей сильной стороной. Знаки воздуха. В середине недели чужая ситуация неожиданно заденет лично вас. Близнецы, весы и водолеи. Не спешите проводить параллели. Важным окажется вопрос, который эта история заставит вас задать. Знаки воды. Сегодня может измениться ваше отношение к близкому человеку. Раки, скорпионы и рыбы. Стоит прислушаться к себе и не отрицать очевидное.
1: Утро на семи холмах.

0: Флот. Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Двухэтажный поезд «Аврора» запустят между Москвой и Ярославлем сегодня. Этот состав раньше курсировал только между двумя столицами. В нем на треть больше мест, чем в нынешних курсирующих поездах на этом направлении. И он на порядок комфортнее. Современное оснащение этих вагонов, например, эргономика кресел, приятное освещение, розетки для зарядки гаджетов, позволяют пассажирам провести 3 часа в пути с максимальным удобством. Первая двухэтажная «Аврора» отправится в Ярославль сегодня в 13 часов. Запуск нового поезда – это часть реализации проекта модернизации центрального транспортного узла. На московских автовокзалах заработал сервис самостоятельной печати багажных бирок. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Теперь, по его словам, пассажиры, которые приобретают билеты онлайн, могут не обращаться в кассу для регистрации багажа, а распечатать необходимые документы с помощью специальных терминалов. Их установили в зонах ожидания автовокзалов. Для этого достаточно приложить штрих-код электронного билета к сканеру. Устройство мгновенно распечатает наклейку с данными рейса, временем отправления и пунктом назначения. В проекте «Московское долголетие» впервые открывается новое направление – лаборатория аромата. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Под руководством профессионального парфюмера участники изучат основы парфюмерной композиции и создадут фирменный аромат – особую композицию, передающую характер проекта через запах. Уже завтра пройдут открытые мастер-классы, после которых участники смогут подать заявку. По итогам отбора 11 финалистов пройдут обучение под кураторством парфюмерного стилиста и коллективно разработают единый аромат. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе, на внешней стороне МКАД от Осташковского шоссе до Алтуфьевского шоссе, на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Его второе имя появилось из-за места рождения. Он родился в больнице, названной в честь знаменитого автомобильного магната, которым восхищался его отец. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Да ш**, блядь.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: Пятерочка доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
15: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
14: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
15: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
16: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
17: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: A friend everywhere.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании Le Comte в России.
2: Сейчас в Москве 15 градусов тепла. Сегодня днем будет облачно с прояснениями. Местами обещают кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 16-18 градусов. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Le Comte. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Le Comte. Духи невероятно.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
2: Доброе утро. Минздрав с 1 сентября изменит порядок прохождения медосмотра для сдачи нормативов ГТО. Согласно новым правилам, люди с первой и второй группами здоровья смогут получать допуск автоматически. При этом школьникам с такими же группами потребуется осмотр врача по спортивной медицине и дополнительное обследование, если они захотят участвовать в соревнованиях с повышенными физическими нагрузками. Участникам с третьей и

и четвертой группами нужно будет пройти осмотр у терапевта или педиатра. Российские операторы запустят оплату связи цифровыми рублями. Об этом сообщили представители некоторых компаний. Пользователю со счетом в новой форме валюты нужно будет выбрать данный способ оплаты, затем банк и подтвердить операцию. По механике такой платеж будет похож на оплату через систему быстрых платежей. При этом эксперты отмечают, что в ближайшие пару лет объем таких операций будет минимальным. Делать такую форму оплаты принудительной или основной операторы пока не планируют. В преддверии нового учебного года злоумышленники запустили фишинговый ресурс, имитирующий образовательную платформу. Как рассказали в общественной палате, аферист от имени администрации школы рассылает классным руководителям сообщение о том, что с 1 сентября якобы вступает в силу новая политика учреждения. Учителям предлагается зарегистрироваться на платформе для ежедневного внесения сведений об успеваемости выпускных классов. Данная инициатива якобы исходит от Минпросвещения. При переходе по фишинговой ссылке педагог вводит личные данные для регистрации, а затем подтверждает их через госуслуги. После ввода кода из СМС информация попадает к злоумышленникам, которые используют ее в своих целях, предупреждают общественники. В этом году российские семьи в среднем потратили 49 169 рублей на сборы одного школьника к началу учебного года. Это данные опроса ВЦИОМ. Основная часть бюджета при подготовке к учебному году, 28 043 рубля, была направлена на приобретение школьной и спортивной формы, а также сменные обуви. Следующей по объему трат стала покупка портфелей и рюкзаков, которая обошлась в среднем в 7 197 рублей. Расходы на учебную литературу и рабочие тетради составили 6 370 рублей, на канцелярские принадлежности 4 908 рублей. На цветы и подарки учителям к началу учебного года потратили 2651 рубль. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: В детстве тяжелая болезнь надолго приковала персону к комнате. И именно там он начал придумывать спектакли. Ставил кукольные представления и записывал звук. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову.
1: И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Экспериментальные постановки независимых театров, опера, балет и джаз, метры-сцены и молодые звезды, театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
2: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
1: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
2: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
3: Не играйте в домино, отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды, подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню, загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
9: ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная «Озон» карта клиентских правил». ООО «Озонбанк», ООО «Интернет-решение», ОГРН 102-773-924-47-41, Москва.
14: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
15: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас
14: наверх. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Радио 7.
1: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Новости с Дианой Майк.
1: В декабре сдать проект до конца 2028 года. Также в ходе реставрации возродят историческую часть здания вокзала. Градоначальник напомнил, что ранее по высокому стандарту обновили Ленинградский вокзал. Ярославский тоже выведут на новый уровень качества и обслуживания пассажиров. В Москве расширили возможности QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь, чтобы узнать расписание, не обязательно устанавливать приложение «Московский транспорт». Достаточно отсканировать код, чтобы увидеть весь маршрут на карте местности. Пассажирам также стали доступны полный список остановок и информация о плановых изменениях в движении транспорта, сообщили в столичном Дептрансе. Там уточнили, что за последний год пассажиры более 12,5 миллионов раз сканировали QR-код с актуальным прогнозом времени прибытия. Метеорологическое лето в Москве пока не заканчивается, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, сообщения о наступлении метеорологической осени уже сегодня преждевременны. С 31 августа в столицу должны вернуться летние температуры, а в начале сентября днем ожидается выше 20 градусов. По климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени в Москве приходится на 2 сентября, однако в этом году она, вероятно, наступит позже. Ну а сегодня в российской столице ожидается до 18 градусов выше нуля. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода, на внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе, на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Носовихинского шоссе, от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича, на шоссе энтузиастов от улицы Уткина до Авиамоторной улицы. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Радио 7.

0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе, и у нас вопрос от Артема из Кирова. Он просит: объясните про шаурму. Почему по-разному называется в разных регионах России? И как сказать «шаурма» во множественном числе в разных падежах?
2: А почему по-разному? Потому что это слово вообще известно разным восточным языкам.

0: языкам в разном произношении. Где-то шаурма, примерно по-русски можно переложить так, где-то шаверма, где-то шаварма, где-то шварма. И просто в разных городах оказалось больше выходцев из тех мест, где это слово произносят определенным образом.
1: А, то есть это началось не между Москвой и Санкт-Петербургом?
0: Нет, конечно,
1: да. А изначально?
0: Изначально в разных языках Ближнего Востока это слово произносится по-разному. Видимо, в Москве оказалось больше выходцев из тех мест, где это слово звучит, ну, примерно как шаурма, а в Петербурге больше выходцев оттуда, где произносят шаверма. Ну, а академический орфографический словарь «Академос» признал оба слова, было добавлено недавно «шаверма», так что теперь и в словаре, кстати, русского как государственного орфографическом тоже оба слова есть, так что они у нас равноправны. А про множественное число «две шаурмы», «три шаурмы», «четыре шаурмы» тут все хорошо, а дальше не получится.
2: Вообще никак. То есть нельзя сказать «нет шаурм».
0: Только описательно. Если нужно, например, их, допустим, 5, то порции шаурмы.
2: А.
0: Неблагозвучная эта форма «шаурм», и поэтому она не используется.
1: Вот теперь-то все понятно. Спасибо большое. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову оставляйте на сайте radio7.ru.
3: Говорим правильно. Лучшее на «Радио 7». Мы хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы. Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу вашего лета. Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город в парке Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.»
4: Fuck!

0: торговый центр «Формат Мытищи». Олимпийский проспект.
1: 29! Правила, количество подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте «Форматмили.ком».
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
4: А можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Panavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Panavto.
5: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
6: Радио 7.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
4: Поручу коворку.
3: Какому коворку?
4: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
3: А презентацию соберет?
4: И задачи расставит.
3: Саша, отличная работа.
4: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк-код.
5: Подробнее на сайте коворкbittrex24.ru. 16+.
3: Всем скачать коворк.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж. Среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансы.

0: возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Да что
2: заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
6: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
5: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
6: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Сейчас в Москве 15 градусов тепла. Сегодня днем будет облачно с прояснениями. Местами обещают кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 16-18 градусов. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Россиянам рассказали о новых правилах банков для защиты клиентов от мошенников. С сентября для одного гражданина будет установлено ограничение не более 20 активных банковских карт. На то, чтобы уменьшить количество имеющихся карт до этого лимита, клиентам предоставляется переходный период в 1 год. Банкам разрешат откладывать проведение платежей на срок до 2 суток, если непосредственно перед операцией владелец менял свои персональные данные или номер телефона в профиле на госуслугах. Кроме того, переводы новым адресатам на сумму более 200 тысяч рублей будут подвергаться дополнительной проверке. Одновременно упростится процедура возврата похищенных средств. Финансовые организации будут обязаны компенсировать сумму перевода, если деньги поступили на счета из базы данных ЦБ о мошеннических операциях. С 1 сентября все российские аэропорты оснастят медицинскими пунктами по единому федеральному стандарту. Речь идет о воздушных гаванях с пассажиропотоком от 39 тысяч человек в месяц. Теперь в каждом таком аэропорту обязан круглосуточно работать лицензированный фельдшерский пункт. Единые стандарты призваны устранить разницу в качестве помощи. Теперь и в столичных, и в региональных гаванях медики будут работать по общему регламенту. Помощь смогут получить не только пассажиры, но и провожающие, встречающие, а также персонал. Минпросвещение утвердило приказ о запрете мобильных телефонов на уроках. Документ вступает в силу с 1 сентября, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр уточнил, что использование смартфонов на занятиях разрешается в случаях угрозы жизни или здоровью школьников и работников, а также в экстренных ситуациях. На переменах учащиеся могут брать гаджеты в руки в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. В Росстате выяснили, какие овощи россияне едят чаще всего. В год на одного жителя страны в среднем приходится 23,5 килограмма огурцов и помидоров. В списке самых популярных продуктов из этой категории также оказались свекла, морковь и другие корнеплоды – 15,5 килограммов, арбузы и дыни – 14,5 килограммов. Отмечается, что жители страны за последние 20 лет стали употреблять почти на 20% больше овощей и бахчевых. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: В конце 1960-х объект вместе с будущим автором космической саги основал независимую студию в Сан-Франциско, которая позже помогла поддержать целое поколение больших имен американского кино. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
0: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дон Кихот». Булгаковская версия истории великого рыцаря печального образа оживает в атмосфере театра 1930-х годов. Благородство, мечты, искрометный юмор в яркой постановке, где реальность и воображение переплетаются в поединке эпох. В ролях Илья Козырев, Полина Романова, Иван Волков, Ирина Пегова. 3 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
4: Радио 7.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Двухэтажный поезд «Аврора» запустят между Москвой и Ярославлем сегодня. Этот состав раньше курсировал только между двумя столицами. В нем на треть больше мест, чем в нынешних курсирующих поездах на этом направлении. И он на порядок комфортнее. Современное оснащение этих вагонов, например, эргономика кресел, приятное освещение, розетки для зарядки гаджетов, позволяют пассажирам провести 3 часа в пути с максимальным удобством. Первая двухэтажная «Аврора» отправится в Ярославль сегодня в 13 часов. Запуск нового поезда – это часть реализации проекта модернизации центрального транспортного узла. На московских автовокзалах заработал сервис самостоятельной печати багажных бирок. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Теперь, по его словам, пассажиры, которые приобретают билеты онлайн, могут не обращаться в кассу для регистрации багажа, а распечатать необходимые документы с помощью специальных терминалов. Их установили в зонах ожидания автовокзалов. Для этого достаточно приложить штрих-код электронного билета к сканеру.

0: Устройство мгновенно распечатает наклейку с данными рейса, временем отправления и пунктом назначения. В проекте «Московское долголетие» впервые открывается новое направление – лаборатория аромата. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Под руководством профессионального парфюмера участники изучат основы парфюмерной композиции и создадут фирменный аромат – особую композицию, передающую характер проекта через запах. Уже завтра пройдут открытые мастер-классы, после которых участники смогут подать заявку. По итогам отбора 11 финалистов пройдут обучение под кураторством парфюмерного стилиста и коллективно разработают единый аромат. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе, на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Носовихинского шоссе, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича, на шоссе энтузиастов от улицы Уткина до Авиамоторной улицы. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Радио 7 представляет фестиваль искусств «Русский кот» в рамках проекта «Лето в Москве». До 30 августа во Всероссийском музее декоративного искусства концерты, спектакли, лекции и мастер-классы. Не пропустите выступления Дениса Мацуева, Сергея Маковецкого, Петра Налича и других. Делегатская 3, строение 1. Вход свободный. На некоторые события нужна предварительная регистрация. 6+.
3: Формат!

0: регистрации и правил. Количество подарков, срок комиссии по реке. Получение на сайте farmatmil.com.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
4: ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
0: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
7: Все. В Саперави-кафе все по 350 рублей. И сочные хачапури, и жареные хинкали, и ароматная джахури. Вообще все по 350 рублей в Саперави-кафе. С 12 до 17.00 на Покровке 5 по будням и на Первой Тверской Ямской 27 каждый день.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
8: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Сегодня обстоятельства заставят вас сделать что-то не совсем в вашей манере. Овны, львы и стрельцы. Непривычный для вас подход окажется на редкость эффективным. Знаком земли обратите внимание на то, что сегодня будет даваться вам особенно легко. Тельцы, девы и козероги. Возможно, вы слишком долго считали обычным то, что на самом деле является вашей сильной стороной. Знаки воздуха. В середине недели чужая ситуация неожиданно заденет лично вас. Близнецы, весы и водолеи. Не спешите проводить параллели. Важным окажется вопрос, который эта история заставит вас задать. Знаки воды. Сегодня может измениться ваше отношение к близкому человеку. Раки, скорпионы и рыбы. Стоит прислушаться к себе и не отрицать очевидное. Утро на семи холмах.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
10: Поручу коворку.
9: Какому коворку?
10: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
9: А презентацию соберет?
10: И задачи расставит.
9: Саша, отличная работа.
10: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
11: Подробнее на сайте коворкbittrex24.ru. 16+.
9: Всем скачать коворк.
12: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
13: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
15: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 15 градусов тепла. Сегодня днем будет облачно с прояснениями. Местами обещают кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 16-18 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 8 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
7: Реклама 18+.
8: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Доброе утро. Правительство в ближайшее время примет решение о возможном продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября. Об этом сообщили в Минэнерго, подчеркнув, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что в ближайшее время объем поставок топлива на российский рынок вырастет. Импорт топлива Новак назвал временным решением, и его объем будет колебаться в зависимости от дефицита. Больше 2 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифры. Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская и Ростовская области, а также Чувашия. Дистанционно проголосовать на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва смогут жители 32 регионов. Заявление необходимо подать через госуслуги до 14 сентября. Само голосование пройдет с 18 по 20 число. В Москве действует отдельная система на mos.ru, поэтому москвичам предварительно подавать заявление не нужно. Новый двухэтажный поезд «Аврора» отправится сегодня в первый рейс по маршруту Москва-Ярославль. Состав преодолеет путь от столицы до конечной точки примерно за 3 часа. Вместимость поезда превышает 800 пассажиров, что на треть больше, чем у обычных составов. В составе предусмотрены сидячие вагоны с

стандартной и улучшенной компоновки, купе для маломобильных пассажиров с сопровождающими и вагон-бистро. Стоимость билетов от 410 рублей. В России предложили закрепить право работников не отвечать на рабочие звонки и сообщения после окончания рабочего дня. Идея заключается в том, что сотрудник не должен постоянно оставаться на связи только потому, что у него есть смартфон и рабочий мессенджер. Исключения могут предусмотреть для экстренных ситуаций и профессий, где связь вне обычного графика предусмотрена характером работы. Сейчас сообщения начальника вечером сами по себе не считаются сверхурочной работой, однако выполнение поручений за пределами установленного рабочего времени уже может затрагивать трудовые права сотрудника. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
1: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Содис.ру.

0: года.
1: Мебельный центр «Формат Мытища». Олимпийский проспект.
0: 29!
2: Хотя бы администрации, правила, количество подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте «форматмебель.ком».
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
7: Горько!
3: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
9: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
11: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
12: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, на солнце.
11: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
3: Радио 7.
13: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Когда объект снимал историю о могущественной итало-американской семье, студия сомневалась в нем и боялась, что молодой режиссер не справится. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. В парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.
1: А можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Panavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Panavto.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: Вечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
8: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как...

0: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser /russlash. Нольплюс.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Love is the
1: answer. Радио 7 о погоде.
2: Сейчас в Москве 15 градусов тепла. Сегодня днем будет облачно с прояснениями, местами обещают кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 16-18 градусов. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Доброе утро. Единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг введут на кассах в России с сентября. Соответствующий федеральный закон уже подписан. Код будет размещаться на терминалах и платежных табличках. Он позволит проводить оплату быстро и безопасно, при этом у клиентов банков сохранятся бонусы, например, кэшбэк. Оплатить покупку можно двумя способами. Первый – отсканировать QR-код камерой телефона или через специальное приложение, затем выбрать приложение банка или другой платежный сервис, проверить сумму и перевести деньги. Второй – внутри приложения банка выбрать сканирование QR-кода, отсканировать его, проверить сумму и совершить перевод. Росфинмониторинг заявил, что новые правила контроля денежных переводов не приведут к блокировке счетов россиян. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Контролирующий орган получит право напрямую запрашивать у национальной системы платежных карт информацию о переводах через СБП, карты МИР и единый QR-код. Новые полномочия нужны, чтобы быстрее получать информацию о подозрительных переводах. Сейчас для этого Росфинмониторингу приходится направлять запросы непосредственно в банки. В Миноборнауке заявили о переходе на новую модель высшего образования с 2027 года. Трансформация завершится в предстоящие 3 года. Поступившие ранее и в этом году в вузы на программы бакалавриата и магистратуры смогут по ним беспрепятственно доучиться, отметили в пресс-службе министерства. Дипломы с квалификацией бакалавра и магистра останутся в стране действующими документами о получении высшего образования. В День знаний жителям столичного региона обещают летнюю погоду. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, утро 1 сентября будет теплым и сухим. Ожидается 15-18 градусов. Днем воздух прогреется до 22, но после обеда в столице пройдет кратковременный дождь. Шувалов уточнил, что вероятность дождя и основные температурные параметры пока рассчитаны с вероятностью 70-80%. Поэтому небольшой складной зонт в школьном портфеле – лишним не будет. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
0: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.
2: Все.

0: Саперави кафе все по 350 рублей. И сочные хачапури, и жареные хинкали, и ароматная джахури. Вообще все по 350 рублей в Саперави кафе. С 12 до 17.00 на Покровке 5 по будням и на Первой Тверской Ямской 27 каждый день.
1: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
1: «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: 107. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В центре Зотов работает выставка «Дом 21». Это путешествие по квартирам-мастерским дома на Мясницкой, 21, где 100 лет назад жили и работали ключевые художники русского авангарда. Александр Родченко, Варвара Степанова, Надежда Удальцова, Вера Хлебникова, Владимир Фаворский и его ученики. Всего в экспозиции больше 200 работ из крупнейших музеев и частных собраний, а сами пространства оформлены как двор, подъезд и 5 разных квартир с собственной атмосферой, звуками и запахами. Проходя от одной квартиры к другой, зритель сталкивается с разными состояниями дома. Это пространство, где единомышленники встречались и вели жаркие споры о новом и старом искусстве. В театре «ДОК» завтра «Человек из Подольска». Это абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире. Именитый прозаик Дмитрий Данилов дебютирует в драматургии и сразу хитом. Простой парень из Подольска попадает в московское отделение полиции и уже морально готовится к пыткам и унижениям. Но представители закона внезапно оказываются требовательными интеллектуалами, беседа с которыми без всяких пыток может оставить неподготовленного с чувством острой пустоты и никчемности собственной жизни. Начало спектакля в 8 часов вечера.
0: Радио 7.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
11: AI — искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру.

0: браузер, нижнее подчеркивание, egreen.ru/0+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременной дождь и плюс 16-18 градусов. Завтра в столице переменная облачность без осадков. Ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Red Wings сообщила о планах начать полеты из Москвы в Улан-Батор. Прямые рейсы авиакомпания намерена запустить в летнем сезоне следующего года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика, при получении необходимых разрешений и благоприятной обстановки на рынке, частота полетов может составить до 2-3 раз в неделю. Как уточнили в Red Wings, рейсы из Москвы в столицу Монголии планируется выполнять на российских самолетах Ту-204-214. Сейчас рейсов по этому маршруту нет. Министерство юстиции запустило реестр осужденных релокантов. На сайте ведомства появилась база лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Закон о создании такого перечня ранее подписал президент. Зарегистрированным в базе гражданам запрещается оформлять в России статус ИП или самозанятого. Кроме того, осужденным релокантам будут блокировать имущество и банковские счета. Также их ограничат в получении некоторых консульских и нотариальных услуг, включая регистрацию брака. Метеорологи Яндекс.Погоды представили прогноз на осень, собранный с помощью ИИ-технологии Метео. Грядущий сезон снова будет теплее нормы во всех крупнейших городах страны, а особенно теплым окажется сентябрь. Рекордов нигде, кроме Уфы, не ожидается. А ноябрь, оставаясь теплее нормы, окажется заметно прохладнее прошлогоднего в Поволжье, на Урале, в Центральной России, Сибири, а также в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Сезонными дождями прогнозируется возвращение к климатической норме после засушливой осени прошлого года. При этом особенно влажным относительно многолетних показателей и прошлого года станет ноябрь. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода, на внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе. Ярославка, есть проблемы от Болшевского шоссе до Фуражного переулка. Ленинградка медленно едет от Головинского шоссе до улицы Космодемьянских. А Дмитровское шоссе тормозит от моста через Октябрьскую железную дорогу до улицы Руставели. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошей среды.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работает.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: 理想汽车, 已登陆俄罗斯.
4: А можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Panavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Panavto.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 000 рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю.

0: 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
2: Таинственные берега Нила.
1: Острова Индонезии.
2: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
1: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
2: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
1: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора, нас, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Между двумя частями семейной криминальной саги объект снял камерную историю о специалисте по прослушке, который все глубже погружается в чужой разговор. Эта работа принесла ему главный приз Каннского фестиваля.
0: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: простейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на Сбербанк.

экспорт для производителей. Эта мера пока действует до 1 сентября. В ведомстве добавили, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе. Речь идет в том числе о сельхозпроизводителях в период сезонных полевых работ. В SpaceX анонсировали строительство нового космодрома для корабля Starship в следующем году. Американская компания начнет возводить площадку в штате Луизиана. В нее планируется инвестировать по меньшей мере 100 миллиардов долларов и создать больше 3000 рабочих мест. Первый запуск корабля Starship с новой площадки запланирован на 2029 год. Сейчас все пуски прототипа проходят с космодрома в штате Техас. SpaceX рассчитывает, что новая космическая система будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, а также вывода спутников и миссий на Луну и Марс. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Кутузова

0: сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Не играйте в домино, отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды, подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню, загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
0: МХТ имени Чехова

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Подробнее на t2.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

0: и Ростовская области. Дистанционно проголосовать на федеральной платформе смогут жители 32 регионов страны. Заявление через госуслуги можно подать до 14 сентября включительно. В Москве расширили возможности QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь, чтобы узнать расписание, не обязательно устанавливать приложение «Московский транспорт». Достаточно отсканировать код, чтобы увидеть весь маршрут на карте местности. Также стали доступны полный список остановок и информация об изменениях в движении транспорта. Как сообщили в столичном Дептрансе, за последний год пассажиры сканировали QR-код с актуальным прогнозом времени прибытия транспорта почти 13 миллионов раз. Синоптики опровергли информацию о завершении метеорологического лета в Москве. Жаркие дни прогнозируются в столице еще в первой пятидневке сентября, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. Он назвал сообщения об окончании климатического лета преувеличенными. По его словам, летние температуры еще вернутся в столичный регион, начиная со следующего понедельника, и как минимум на первую пятидневку сентября средняя температура прогнозируется выше плюс 15 градусов, а дневная выше плюс 20. По климатическим нормам начало метеорологической осени в Москве приходится на 2 сентября, однако в прошлом году она началась только 24 сентября. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Носовихинского шоссе, от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. На внешней стороне от Каширки до Бесединского путепровода и от улицы Свободы до Путилковского шоссе. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта. На внешней стороне ТТК от шоссе Энтузиастов до Спартаковской площади. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+.
1: А можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Panavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Panavto.
2: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.

0: центр «Формат Мытищи». Олимпийский проспект.
1: 29! Давайте об организации и правилах. Количество подарков, срок комиссии, пройти. Получение на сайте formatmiri.com.
2: Нагано, Токио, Киото. Под облаками Фудзияма спит. Страна восходящего солнца.
3: Побывать в Японии – это почти как побывать на другой планете.
2: Каждый город – сочетание древней истории и ультрасовременных технологий.
3: Роскошные отели, уникальные экскурсии, эксклюзивные развлечения.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Ночь пройдет, пройдет, солнце.
4: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Один из самых долгих проектов объект вынашивал десятилетиями. Футуристическую притчу о городе, власти и мечте о новом мире в итоге финансировал сам, вложив значительную часть личного состояния. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ-Мяфер».
5: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых...

0: клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 18 градусов. Завтра в Москве переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9, плюс 11, а днем 18-20 градусов тепла.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Школы могут проводить дополнительные испытания в 10 класс только для зачисления в профильные классы. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что если школьник успешно пройдет испытания, ему не могут отказать в поступлении. Кроме того, при непрохождении отбора в профильный класс ребенок должен иметь возможность продолжить обучение в классе универсального профиля. На это имеют право все учащиеся, получившие аттестат по окончанию 9 класса. В Минтуризме Израиля предложили запустить прямые рейсы между Эйлатом и Москвой. Возможность открытия маршрута представлена ряду авиакомпаний, сообщила глава представительства ведомства в России Ксения Воронцова. По ее словам, Израиль заинтересован в увеличении частоты полетов и расширении географии с возможностью запуска прямых рейсов. Сейчас граждане России могут добраться только до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных вод. Метеорологи Яндекс.Погода представили прогноз для Москвы на грядущий осенний сезон. Он будет теплее климатической нормы. Это тренд, который сохраняется на протяжении последних лет. Особенно выделится сентябрь. Первый месяц осени окажется необычайно теплым, даже теплее прошлого аномального года, хотя до рекорда 2024 не дотянет. Ну а ноябрь, второй год подряд, заметно превысит климатическую норму, но будет чуть прохладнее, чем в 2025. С осадками в целом все ожидается в рамках климатической нормы. При этом октябрь окажется заметно суше прошлогоднего дождливого октября, а в ноябре осадков может выпасть немного больше обычного. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Автозаводской улицы до Ленинского проспекта, от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта. На внешней стороне ТТК от Шереметьевской улицы до Савеловской эстакады. МКАД внутренняя сторона тормозят от улицы Подольских курсантов до Варшавки. На внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Ленинградки. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброго дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
3: Все.
4: В Саперави кафе все по 350 рублей. И сочные хачапури, и жареные хинкали, и ароматная джахури. Вообще все по 350 рублей в Саперави кафе. С 12 до 17.00 на Покровке 5 по будням и на Первой Тверской Ямской 27 каждый день.
5: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Радио 7 представляет. Больше культуры в программу вашего лета. Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город в парке Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
1: Радио 7.
8: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей.

0: Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga Cassoar 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Да что за нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременной дождь и до 18 градусов. Завтра в Москве переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9, плюс 11, а днем 18-20 градусов тепла.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Минпросвещение утвердило приказ о запрете мобильных телефонов на уроках. Документ вступает в силу с сентября. Соответствующие ограничения уже установлены федеральным законодательством. Глава ведомства Сергей Кравцов уточнил, что использование смартфонов на занятиях разрешается в случаях угрозы жизни или здоровью школьников и работников, а также в экстренных ситуациях. А на переменах учащиеся могут брать гаджеты в руки в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. В столичных Лужниках в субботу пройдет детский спортивный фестиваль. Юные гости смогут, например, поиграть в мини-гольф и настольный теннис, принять участие в соревнованиях на беговелах и встретиться с известными спортсменами и артистами. А до 6 сентября на территории Олимпийского комплекса проходит спортивный фестиваль «Лужники». В рамках него наиболее популярными площадками у москвичей и гостей столицы стали роллер-дром, скалодром и корты для падела. В московском планетарии рассказали об отсутствии условий наблюдения лунного затмения в столице. Естественный спутник лишь частично погрузится в северную тень Земли 28 августа. Небесное явление в ночь на пятницу начнется в 4:24 и завершится в 10:02 по московскому времени. Общая продолжительность затмения превысит 5,5 часов. Его можно будет увидеть в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, а также в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Как говорят астрономы, в России полутеневые и малые теневые фазы будут заметны жителям запада европейской части страны. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Носовихинского шоссе, от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Дмитровки до Строгино и от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо, внутренняя сторона, есть проблемы от Автозаводской улицы до Ленинского проспекта. На внешней стороне ТТК от шоссе Энтузиастов до Спартаковской площади. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
2: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
1: Чистота вод Байкала и северное сияние.
2: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
1: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
2: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
3: А можно по-русски? Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в Панавто. Модельный ряд Ли L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Панавто.
4: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-дога и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Ночь пройдет, пройдет, ранее нас на солнце.
9: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
11: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
12: Ай.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект принадлежит к одной из самых заметных семей в американском кино. Его дочь стала режиссером, племянник — голливудской звездой с собственной статуэткой, а сестра — актрисой, известной по роли в семейной криминальной саге. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «ПТ».
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики настаивают, что день грядущий будет подозрительно похож на сегодняшний. Также облачное небо, осадков вроде бы не ожидается. При этом температура воздуха до 19 с плюсом, а ветра практически не будет. Так, метр в секунду, не более.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: В Москве 5 вечера и 1 минута. Бытует мнение, что вечер без новостей от Михаила Гудкова не начнется. Так будет же вечер, будут новости. Привет, Миша.
8: Привет, Олег, всем вечер добрый. Визит директора МЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию был полурутинным. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп. По его мнению, что-то может получиться из этого. Он назвал Рэдклиффа замечательным человеком. Глава Белого дома вновь подчеркнул, что война на Украине никогда бы не началась, если бы он был президентом. Трамп также добавил, что США прилагают огромные усилия, чтобы положить конец этой войне. Рэдклифф посетил Москву накануне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что имели место контакты по линии спецслужб. Владимир Путин с главой ЦРУ не встречался. До 300 иностранных туристов пропали без вести в результате наводнения в Непале. Все они находились в зоне внезапно обрушившейся на северные районы стихии. Об этом сообщили в Совете по туризму Гималайской республики.

0: Информации об их местонахождении пока нет. Также пропавшими без вести числится около 100 местных жителей. О пропавших туристах из России не сообщается. По данным телеграм-канала ШОС, стихия парализовала туристические маршруты, где находятся в том числе и российские туристы. Непальские власти остановили движение по нескольким крупным трассам из-за угрозы новых паводков и оползней. Пункты проведения единого госэкзамена и ОГЭ в следующем году полностью перейдут на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что в этом году его пока использовали в отдельных пунктах проведения экзамена. В ходе апробации не было зафиксировано ни одного сбоя. Также, по словам Музаева, уже 28 августа будут опубликованы демо-версии единого госэкзамена, а сегодня должны появиться демо-версии экзаменов для девятиклассников. В Москве приступают к масштабному обновлению Ярославского вокзала. В ближайшие месяцы будет идти проектирование. До конца текущего года планируется выйти на площадку для начала работ. Как рассказали в комплексе градостроительной политики, Ярославский вокзал – лидер по объемам пригородного движения в России и одна из самых узнаваемых достопримечательностей столицы. Поэтому важнейшей задачей проекта будет вернуть ему исторический архитектурный облик с учетом статуса объекта культурного наследия федерального значения. Пока это все. Всем доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, думаю, не грех и с преодолением экватора всех поздравить. Да, неделю мы ополовинили, какое-никакое, а все-таки свершение. Так что теперь мы не плетемся от понедельника до пятницы, а летим к ней на первой космической скорости, право слово. Ну и во время этого стремительного полета давайте не будем забывать про игры, которые экипаж для вас приготовил. В ближайших планах имеется подведение итогов очередного раунда игры «Тайная персона». Ну, а во второй половине часа, по хорошей традиции, обсудим исключительно достойные нашего внимания новинки литературы. Ну, а тем временем в столице уже 5:05. Пополудни. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

О вечном пламени любви только что пели The Bangles. И давайте уже, наверное, сорвем маску с очередной тайной персоны, которая на протяжении этого дня пыталась скрыться от любви слушателей Радио 7. Да, все 7 подсказок этим днем в эфире уже прозвучали. Надеюсь, вы смогли выйти на связь с нашим секретным агентом необходимое количество раз. И теперь знаете, кто же из звезд мирового масштаба

пытался сохранить инкогнито. Ну, или даже если догадываетесь, только не наверняка уверены, все равно отправляйте имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru сразу же после звукового сигнала это нужно делать. И тому, кто окажется седьмым с правильным ответом, подарю стильный свитшот от Радио 7. Удачи!

0: Ну что ж, а сегодня победу будут праздновать в городе, где Радио 7 слушают на FM 93,6. Привет, Калининград! Ну и Антонину будем поздравлять. Антонина работает бухгалтером, причем работает по очень интересному графику. Антонина, добрый вечер.
1: Добрый.
0: Слушайте, ну я был прям, знаете, приятно удивлен, что у вас рабочий день заканчивается не по калининградскому, а по московскому времени. Как так получается?
1: Так это только у нас именно. И то наше решение сегодняшнего такого дня.
0: Прекрасно. Тогда сейчас я вам вручу подарок и собирайтесь всем коллективом, всей бухгалтерией, да отправляйтесь уже пить чаек в каком-то другом месте. Антонина, позвольте полюбопытствовать, кто же был тайной персоной сегодня?
1: Фрэнсис Коппола.
0: Абсолютно верно. А вы с первой же попытки догадались? Потому что вот я смотрю...
1: Нет.
0: Чем ближе к утру, тем, знаете ли, более разнообразные версии приходили. Вот, например, был Харрисон Форд, Джордж Лукас, Сергей Образцов. Ну и в разного набралось. А какая подсказка вам помогла?
1: А подсказка была про слушку, про фильм «Разговор».
0: Угу.
1: Потому что этот Лукас у меня тоже был вариант, как после первой подсказки.
0: Ну что ж, слава богу, все получилось. Поздравляю, вам достается экипировка секретного агента Радио 7. Фирменный свитшот отправляется в Калининград. Ну и вопрос еще вот так, знаете, напоследок. Какой же ваш любимый фильм Фрэнсиса нашего Форда Копполы?
1: Наверное, «Крестный отец».
0: Ну, давайте тогда из «Крестного отца» саундтрек послушаем, если вы не против. Договорились?
1: Конечно. Спасибо большое.
0: Здорово.
1: Очень буду рада.
0: Спасибо вам, что с нами. Ну и напомню, друзья, завтра очередная тайная персона будет пытаться скрыться от вашей дедукции, но нас-то не проведешь, да? Поэтому с утра включайте «Радио 7», собирайте подсказки, ну а вечером, может быть, именно вам и повезет.

0: О хитросплетениях вечернего трафика нам расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона. От Волгоградского проспекта до Бесединского путепровода потеряете 40 минут. Медленно едет 3-я транспортная внутренняя. От Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы. На самой Ленинградке затор от Беломорской улицы до Юбилейного проспекта. И сложности на Варшавке от деревни Троицкая до остановки Молокозавод. Удачи в пути.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры-сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
2: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Водкин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
6: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А между прочим, сегодня на календаре День благодарности собаке. Да, так что земной поклон нашим шерстяным друзьям за их верность, тепло и преданность. Ну и давайте, что ли, сегодня обсудим книги о самых разных животных, но все они о любви, дружбе и той особенной связи, которая делает нас лучше. Ну и напомню, что эти и другие книги ждут вас на Московской международной книжной ярмарке со 2 по 6 сентября. Итак, Екатерина Андреева. «Истории животных». Это автофикшн о петербургской жизни и тех, кто нас окружает. Искусствовед Екатерина Андреева с благодарностью обращается к своим любимым зверям и рассказывает их собственные истории. Своенравная кошка Мура, веселый пес Джеренька и шимпанзе Тарасик, который рисовал картины. Вот герои этой трогательной прозы. Это живой, местами смешной, местами трагичный рассказ о жизнях, которые всегда рядом, но часто остаются на вторых ролях. Далее Кристоф Казенов и Эрве Рише. «Кэт и кот. Ура, каникулы». Собственно, это продолжение уморительно смешных французских комиксов от создателя сестер Кристофа Казенова. Семья с озорным рыжим котом-паштетом отправляется в кемпинг, но, как всегда, без приключений дело не обходится. Теплые и веселые истории о летнем отдыхе и проделках любимцев, с которой можно от души посмеяться. И напоследок, Эдуард Успенский. «Все истории о Простоквашино». Это большой сборник о самом знаменитом коте, псе, ну и мальчике из деревни, которой нет на карте. Дядя Федор, Матроскин и Шарик встречают Новый год, придумывают изобретения, ссорятся, мирятся и каждый день попадают в смешные истории. Эта книга для тех, кто вырос на Простоквашино, и для тех, кто только знакомится с его обитателями. И давайте, все, на сегодня книжную полку закрываем и возвращаемся к лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+.
1: Все.
2: В Саперави кафе все по 350 рублей. И сочные хачапури, и жареные хинкали, и ароматная джахури. Вообще все по 350 рублей в Саперави кафе. С 12 до 17.00 на Покровке 5 по будням и на Первой Тверской Ямской 27 каждый день.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: года. Мебельный центр «Формат Мытища». Олимпийский проспект. 29! Хотя бы организация и правила. Количество подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте formatmebel.com.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Сэм Смит на радио 7. I'm not the only one, или я не один такой, если по-нашему. И знаете, чертовски приятно осознавать, что ты тоже не один такой, кто любит хорошую музыку, кто понимает какую-то разницу между добром и злом, да и в принципе смотрит на жизнь чаще с улыбкой, нежели хмурой миной. Ну и здорово, что у большинства из таких людей в приемнике играет семерка. Это вот, знаете, как будто лакмусовая бумажка, право слово. Так что, друзья мои, спасибо, что вы здесь, на Радио 7. Счастлив жить с вами в одно время. Ну и о времени. 17:48 в Москве. Готовимся преодолеть очередной час, в финале которого послушаем Earth, Wind & Fire. А прямо сейчас Милен Фармер на семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков.

«Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: «Ашанимся» — это значит «с выгодой закупаемся». Сыр «Мягкий камамбер», «Бри», «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления.

0: Управление активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
2: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
1: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
2: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А синоптики настаивают, что в Москве завтра будет, ну, плюс-минус, как сегодня, даже немножечко теплее, до 20 выше ноля по последним разведданным. При этом небо будет облачным, осадков не ожидается, и ветер обещается дуть со скоростью около метра в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: В Москве 6 вечера. А вот и свежие новости в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
9: Привет, Олег. Розничные цены на бензин в России до конца года будут расти на 1-2% в месяц. Об этом пишут «Ведомости». Аналитики исходят из двух сценариев развития ситуации на рынке. Наиболее вероятно, они считают контролируемую стабилизацию. В этом случае ремонты нефтеперерабатывающих заводов будут идти медленно из-за параллельного импорта необходимого оборудования. Но правительство будет контролировать ситуацию за счет запрета на экспорт топлива и его импорта из других стран. И при условии, что новых масштабных повреждений удастся избежать. Второй сценарий предполагает, что российские НПЗ сумеют организовать оперативные поставки оборудования и восстановят мощности быстрее графика. Запрет на размещение детей в лагерях и санаториях Крыма продлили до конца года. Указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Согласно документу, с 1 сентября и до 31 декабря приостанавливаются бронирование мест, приемы и размещение детей и детских групп в организациях отдыха, а также в санаторно-курортных организациях, в том числе с родителями. На тот же срок вводится запрет на бронирование гостиниц и размещение в них детей, не зарегистрированных в Крыму, для участия в спортивных и физкультурных мероприятиях, включая учебно-тренировочный сбор, а также в мероприятиях туристической направленности. Аэропорт Внуково попросил вылетающих завтра днем распечатать посадочные талоны. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Данная мера затронет тех, кто вылетает в период с 14 до 16 часов. Как уточнили представители Внуково, это связано с проведением плановых работ на некоторых сервисах обслуживания пассажиров. Для тех, у кого нет возможности распечатать талон заранее, в терминале А установлены специальные устройства. С их помощью можно распечатать посадочный талон с мобильного устройства. В центре Коломны обнаружили клад. В нем оказалось 2600 серебряных монет начала 15 века. Стоимость находки оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Клад нашли во время спасательных раскопок. Их проводят перед стройкой, чтобы не потерять ценные следы прошлого. По оценкам специалистов,

0: 15 веке все монеты стоили около 13 рублей. На эти деньги можно было купить 2 городских дома и табун лошадей.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, 6 пополудни в Москве, а значит, свистать всех наверх, да. Мне кажется, уже можно побросать весла любимых галер, да сказать рабочему дню «хватит». Ну, как минимум, тех, чей производственный график подобное предполагает, позвольте поздравить с окончанием трудового дня. Ну и, как всегда, в первой половине этого часа буду поздравлять очередного победителя игры «Третий лишний». Подарок имеется, осталось самая малость его забрать, так что обязательно дождитесь. Ну а еще к 40-й минуте ближе в компании Филиппа Смирнова изволим фланировать столичными околотками. Присоединяйтесь к нашей виртуальной экскурсии. Все как всегда во второй половине часа случится. Ну а пока же вернемся к музыке, с вашего позволения. И далее в эфире Билли Айлиш, а прямо сейчас Queen здесь на Радио 7. Добрый вечер.

мне приснилось, что все, чего я хотела, исполнилось. Вот такие слова только что Билли Айлиш пропевала в эфире Радио 7. И знаете что, вот буквально через минутку, как только вернемся к музыке, пойду да подниму чашку кофе за то, чтобы ваши желания сбывались почаще. Ну, правда. Ну, а если вдруг кто-то желает победы в игре «Третий лишний», то добро пожаловать. Давайте попробуем, почему бы и нет.

Отправляйте заявку на участие. Считается любое сообщение, которое пришлете через конверт на сайте radio7.ru. И тот, кто окажется седьмым, будет претендовать сегодня на бестселлеры издательства «Азбука», а именно томик «Кейт Аткинсон. Храма веселья» и «Нин Хань Йи. Загадка этажа номер 12». Ну и, думаю, не стоит даже напоминать, что подарок победителю мы отправим в любую точку России. Так что дерзайте, и пусть вам повезет. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет аналитик из города Владикавказ по имени Дания. Добрый вечер, Дания. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А вот, простите уж великодушно, я сейчас полистал словари имен, и говорят, что можно и Дания, и Дания. Правда, что ли?
2: Да, можно.
1: А вам как больше нравится?
2: Ну, мне нравится, когда меня называют Дана, например.
1: Все.
2: Более укороченно и проще.
1: Договорились. Дана, будем с вами сейчас пытаться выиграть пару замечательных книжек. И еще один вопрос вот перед игрой, позвольте. Вы себя можете назвать кошатником или собачником?
2: Кошатник.
1: Ну, тогда сегодня не то чтобы совсем ваш праздник. Сегодня день благодарности собаки на календаре. И угадайте, какая же тема нашей игры сегодня будет?
2: Ну, если по логике, то, наверное, собаки.
1: Ну, правильно.
2: Что с ними связано.
1: Давайте так, три слова называю, а вы мне говорите, какое из них не является названием породы собак. Договорились?
2: Угу.
1: Слова следующие. Готово. Итак, Аиди, Пули или Бинди? Что из этого не собака? Аиди, Пули, Бинди. Что
2: я
1: скажете?
2: Я думаю, Пули.
1: Вы думаете, Пули. А что же это такое, если не собака?
2: Ну, я думаю, может быть, какой-нибудь вид красок, например.
1: Угу. Угу. А пули летят, пули, да? И вид красок.
2: Ну, пули тоже немножко другой.
1: Но скажите, пожалуйста, Дана, вы будете настаивать на этих ваших пулях или что-то еще выберете? Что ваша женская интуиция подсказывает?
2: Ну, давайте пули туда оставим к собакам. Давайте вот последний, третий вариант.
1: Бинди, да?
2: Да, да.
1: Вы знаете, это слово, вот не хочу вас расстраивать, простите уж великодушно, Дана, но бинди, это действительно никакая не порода собаки, это точка, которую индусы рисуют у себя на голове, вот эта красненькая на лбу. Так что абсолютно верно, аиди это из Северной Африки порода собак, а пули это венгерская овчарка, ее еще называют венгерская водяная собака. Поздравляю, сегодня вы получаете бестселлеры издания. Азбука, Кейт Аткинсон, Храм веселья и Нин Ханьи, Загадка этажа номер 12. Ну и теперь с чистой совестью послушаем Ферги здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: А можно по-русски? Конечно. Ведь «Ли Авто» теперь официально в «Панавто». Модельный ряд «Ли L6», L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах «Панавто».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Константин Хабенский поставил «Чайку» в Московском художественном театре. В главных ролях Кристина Бабушкина, Софья Шедловская, Илья Козырев, Анатолий Кот, Игорь Верник, Андрей Максимов, Алена Хованская, Полина Романова. 5 и 14 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
8: Что такое раннее бронирование?
9: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
8: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
9: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
8: Приключения в Африке и Южной Америке.
9: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
8: И никакой суеты в канун праздников.
9: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
8: Sodis.ru.
10: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
11: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Мы с вами стоим у метро «Сокольники». Станцию открыли в мае 1935 года. Но наш взгляд сразу упирается в дом на Сокольнической площади 9, корпус 1. Тот самый, где в 1985 году открылся универмаг «Зенит». Этот 16-этажный панельный дом – представитель серии П-22, редкой и не самой массовой, но очень характерной для своего времени. Ее проектировал МНИИ ТЭП – Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования. А строили такие дома совсем недолго, примерно с 1982 по 1987 год. Серия задумывалась не для бескрайных спальных массивов, а для точечной городской застройки. Ей доверяли важные места – площади, углы кварталов, узлы рядом с крупными транспортными точками. Внешне здание узнается по мелкой квадратной плитке на фасаде и по белой кайме вдоль крыши. Она издалека напоминает кружево и придает строгому панельному объему едва уловимую декоративность. Цвета сдержанные – белый, голубой, иногда бирюзовый. В духе позднесоветской эстетики, когда старались добавить городу легкости, не нарушая общую упорядоченность. Плоская крыша, балкон со второго этажа, четкая ритмика окон – все это складывается в образ, который москвичи 1980-х считывали мгновенно. Это не просто дом, а редкость. Минута до метро и улучшенная планировка. И парк рядом. Серию П-22 отличали не только внешние детали, но и конструктивные решения. Расширенный шаг несущих стен, дополнительные лестницы, просторные подъезды с пассажирскими и грузопассажирскими лифтами. Это делало такие здания удобными не только для жилья, но и для размещения общественных функций. Именно поэтому для универмага «Зенит» выбрали именно такой дом. Когда «Зенит» открылся, он сразу стал заметной точкой притяжения. В нем продавали не только привычные спортивные товары, но и вещи, которые в те годы казались особенными. Фототехнику, оптику, вело- и мототехнику, товары для туризма, посуду, хозтовары, одежду и обувь. Для района, да и для города, это был не просто магазин, а своего рода клуб увлеченных людей. Здесь можно было встретить и велосипедиста, и туриста, и фотографа, и просто горожанина, который искал что-то нужное для дома. Ассортимент будто подчеркивал идею – спорт и активный отдых – это часть повседневной жизни, а не отдельная узкая тема. Сегодня поток людей у входа не иссякает. Дом стал частью городской памяти, тихим свидетелем того, как в середине 80-х Москва училась делать общественные пространства более удобными и разнообразными. Если пройти чуть дальше, к парку Сокольники, контраст будет еще более заметен. Строгая геометрия панельного дома и живая свободная планировка парка будто дополняют друг друга, показывая разные стороны одного города, организованного и одновременно живого, рассчитанного на движение и на отдых. Рядом у трамвайного круга

0: Круга стоит ресторан «Варьете Тиволи». В 1913 году именно тут открыли одну из самых модных сценических площадок столицы начала 20 века. И это еще одна страница истории района, о которой я расскажу в другой раз. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: о том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона. От Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе потеряете 40 минут. Столько же потеряете на третьем транспортном на внутренней, от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Медленно едет Ленинградка, от Чашникова до Московского Малого кольца и затор на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова.
2: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
3: Тайная персона. «Радио 7».
2: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
4: Реклама. «Радио 7» представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает

0: приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. Парки Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз. Опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+».
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Portugal The Man на радио 7. Feel It Still, так эта вещица называется, что по-нашему будет как «чувствую это до сих пор». И согласитесь, случается же такое, что вот услышал ты в эфире какую-то песню, которая прямо в душу запала, и все, крутится в голове. А кто поет, непонятно. Да, такое вполне может случиться, если на вашем телефоне не установлено приложение «Радио Хаб». Ну, а те, кто уже скачал его в своем магазине мобильных приложений, знают, что через Радио Хаб не только можно слушать Радио 7, но и в любой момент посмотреть, что же за исполнитель звучит в эфире. Так что, друзья мои, качайте, если еще не успели.

0: чертовски удобно, смею вас уверить. Ну а тем временем в столице уже 18:49. Всем привет и легкого вечера.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
10: Поручу коворку.
9: Какому коворку?
10: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
9: А презентацию соберет?
10: И задачи расставит.
9: Саша, отличная работа.
10: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
9: Всем скачать коворк.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
7: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
6: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
7: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
8: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: По заверениям синоптиков, в Москве завтра будет облачно, но зато без осадков. При этом температура воздуха ожидается до 20 градусов, а ветра практически не будет. Так, метр в секунду, не более.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 8 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
7: Реклама 18+.
8: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: В Москве 7 вечера и 1 минута. И свежие новости в исполнении Михаила Гудкова. Пожалуйста, получите, распишитесь. Привет, Миша.
9: Привет, Олег. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила техосмотра. Их утвердило правительство с целью борьбы с фиктивными диагностическими картами, которые оформляются без фактического осмотра автомобиля. Согласно новым правилам, ГИБДД получило право отключать операторов, а это единая автоматизированная инфосистема техосмотра. Самостоятельно ограничены передвижные пункты техосмотра. Их разрешено использовать исключительно в регионах, где не обеспечена достаточная плотность стационарных точек. Расширены также основания для аннулирования диагностических карт. Минцифры анонсировала запуск 5G в России не позднее конца будущего года. При этом стандарт связи пятого поколения появится только в городах с населением более 1 миллиона человек. Завершить процесс предстоит до конца 2031 года. Представители крупнейших российских операторов связи ранее сообщали о готовности к запуску сетей 5G в России. Как отметили в Мегафоне и Билайне, ждать увеличения скорости соединения в 10-20 раз не стоит. Причина в том, что сотовым компаниям не выделили так называемый золотой стандарт. Это диапазон частот 3,4, 3,8 ГГц. Вместе с тем можно ожидать увеличения скорости примерно на 20%. Центробанк сообщил о снижении интереса россиян к хранению сбережений в банках. В августе лишь 36% опрошенных ответили, что сейчас готовы нести деньги на банковские счета. В то же время августовский опрос показал рост привлекательности наличных. Их выбрали 37% респондентов. Увеличилась и доля тех, кто выбирает откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров до 51,5%. Сергей Собянин объявил о начале строительства метро в Троицке. Сегодня мэр Москвы дал старт возведению станции Ватутинки Троицкой линии. Ее протяженность составит 17 километров от Коммунарки до Троицка. Здесь появится 6 станций. По словам Собянина, прокладка тоннелей должна завершиться в 2028 году. Ну а уже до 2030-го здесь должны поехать пассажиры. Ежедневно по этой линии будут ездить около 350 тысяч человек.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Спасибо службе информации за выпуск, под который мы очередной, на этот раз 20

20-й час в сутках разменяли. Да, 19 часов и 3 минуты этой среды мы с вами уже прожили. Надеюсь, прожили так, что вечер вы проводите без дергающегося глаза и прочих нервных тиков. Но даже если вдруг суета прошедшего дня до сих пор не отпускает, то, уверен, музыка «Радио 7» поможет прийти в норму. И для этих целей через несколько минут послушаем «Garbage», а прямо сейчас Энрике Иглесиас на «Радио 7». Добрый вечер.

«Молоко». Вот так называется эта песня группы «Габыч», которую на «Радио 7» только что послушали. Песня о манипуляциях, насколько могу понять, да? Ну, во всяком случае, откровенно насторожили строки, мол, «я могу использовать слезы, чтобы тебя вернуть». Ну, собственно, да. Коварство некоторых представительниц слабого пола не знает границы, это правда. Вот даже готовы применять такое неконвенциональное оружие, как слезы. Между прочим, друзья мои, оружие крайне эффективное. Потому что вот ученые как-то провели анализ слезной жидкости мужчин и женщин и в результате выяснили, что в последней, в огромных количествах, содержатся гормоны, которые практически на нет сводят выработку адреналина. А вот он как раз-таки и отвечает за агрессию. Ну и когда мужчин, обвешанных всяческими датчиками, заставляли нюхать пробирку с капелькой женских слез, то уровень адреналина падал у джентльменов практически моментально до ноля. Так что, да, ты можешь быть тысячу раз прав, но всего лишь одна слезинка, и уже как будто даже виноват. Вот хитро вы это, барышни, придумали, право слово. Но куда деваться? Химия — великая наука, против нее не попрешь. Ну да ладно. Тем временем в столице уже 19:13, и далее на радио 7 Cotton Crew и Celine Dion, а прямо сейчас Неал Хорн на семи холмах. Добрый вечер.

Селин Дион только что на Радио 7 в музыкальнейшей форме вспоминала о разговорах с отцом. Ну, да все-таки и правда. Мне кажется, отношения отца и дочери — это что-то особенное. Вот ничего похожего в этом мире найти невозможно. Это я вам как папенька с 23-летним стажем уверенно заявляю. Ну и в преддверии 1 сентября, мне кажется, многим и многим отцам предстоят разговоры со своими отпрысками вот практически в ежедневном формате. И разговоры эти будут идти об учебе, особенно если дети уже учатся в средней школе. Тут, вон, смотрю, свежие исследования социологов показывают, что в 70% случаев домашние задания ученикам с 5 по 11 класс помогают делать именно отцы. Вот матушки, как правило, занимаются этим

пока чадо учится в младших классах. Причем, забавно, но делают домашнее задание не вместе, а вместо своих детей больше половины родителей. Таких 56% аж набирается. Да уж, ну, что тут скажешь. Вот мне кажется, порочный путь, правда. Ну, потому что с оглуплением человеческих детенышей в процессе обучения сейчас вполне справляется искусственный интеллект, которому школьники массово скармливают свои домашки. Так что, родители, вот хотя бы на вас одна надежда. Может, вы и правда сможете заставить юные дарования почаще пользоваться собственным мозгом. Вот, мне кажется, им это пригодится. Так что, дорогие школьники, вы уж простите великодушно, но буду стоять на своем. Учиться — это здорово. Причем в любом возрасте. Равно как и слушать музыку Радио 7 можно и грудным младенцам, и седобородым старцам, чем, собственно, и предлагаю далее заняться. Добрый вечер.

0: о вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 4 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. 45 минут потеряете на Московской кольцевой, на внутренней стороне, от Молодогвардейской улицы до Строгино. Полчаса на третьем транспортном, на внутренней, от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Медленно едет Ленинградка, от Флотской улицы до Московской кольцевой. И, как всегда, вечером тормозит на Савиха, от Южной улицы до шоссе Ильича. Удачи на дорогах и отличного вечера.
2: Реклама. Радио 7 представляет.

0: соприкоснуться к тебе. Билеты на сайте perucua.ru 6+.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
7: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Да уж, вот сколько человечества существует, мне кажется, столько оно и грезит вечной молодостью, о которой только что Алфавилл и пели в эфире Радио 7. Вот если верить ученым, то, кстати, уже через 4 года максимум эта вечная молодость случится в глобальном масштабе, да, к 2030 году обещают открыть ее секрет и всем подарить чуть ли не вечную жизнь. Ну, поживем, увидим, как оно будет, благо ждать недолго осталось. Ну, а пока же поживем, услышим, скажем так. Да, и далее будем слушать таких артистов, как Тедди Свимс, Юсендур и Нэна Черри. Ну и Боб Марли появится под занавес часа здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Мошков. Вечер на семи холмах.

0: каждое.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
14: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
15: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/russlash. 0+.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
18: Да что заработали?
19: Что?
18: А что?
19: Перевозки – это задача со звездочкой.
20: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
21: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
20: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
22: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
24: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Если синоптики ничего там не перепутали, то завтра в Москве будет сухо, хотя и облачно, да, целый день высокую облачность обещают. При этом до 20 выше 0 на термометрах и ветер не более 2 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом.

0: свої духи, а для Конт – тайна принцеси, ставшая ароматом. Ле Конт – духи невероятно.
1: До премьеры смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винг. Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрит».

0: Москве 20.01. И с вашего позволения приступим к новостям от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В зоне мощного наводнения в Непале находились как минимум 4 россиянина. Связь с ними потеряна. Об этом сообщает наше посольство в Катманду. По данным дипмиссии, еще одна группа из 8 граждан России находилась в Духунче, которые также затронули паводки. Однако они уже благополучно перебрались в другой населенный пункт. По данным властей, наводнение на севере страны могло быть вызвано землетрясением. Из-за подземных толчков сошел большой оползень, который вызвал подъем уровня воды в реках. По предварительным данным, наводнение на непальско-тибетской границе уже унесло жизни как минимум 98 человек. Порядка 500 человек числятся пропавшими без вести. Среди них около 400 иностранцев, передает Reuters. Дефляция в России закончилась. За неделю с 18 по 24 августа инфляция в стране составила 0,01%. При этом в сегменте продовольственных товаров наблюдается снижение цен на 0,06%. Об этом сообщает Росстат. В предыдущие 3 недели ведомство фиксировало снижение цен. Главным тормозом для инфляции остается удешевление плодово-овощной продукции. Больше всего подешевели картофель.

0: года подключатся банки с универсальной лицензией, а еще через год универсальный код начнут использовать все банки. В последние дни августа в Москве ожидается комфортная летняя погода. Как рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сегодняшний день был самым холодным и неприятным. Моросящий дождь плюс 17 градусов. С завтрашнего дня погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому до конца месяца прогнозируется переменная облачность без осадков. 30 и 31 августа ночью плюс 14, днем от 16 до 22 тепла.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Слушайте, ну правда, как

0: и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

Джордж Майкл на радио 7. «Ковбой и ангелы», да, по-нашему так называется эта песня. И как сам автор пояснял, вот название композиции – это метафора для описания отношений, в которых все похоже на перетягивание каната, где кто-то из партнеров в любой момент может взять

0: кто-то этого не понимает. Ну, что ж, можно только пожалеть подобных людей. Да. Ну, а тем временем 20:49 в столице. Все, пора бы и честь знать. Прощаемся до завтра, как всегда, до 5 пополудни. И оставляю вас в компании лучшей музыки на все времена. Впереди у нас целый час. Только любимые песни, без пауз и перерывов. Все, как мы любим. Ну и, собственно, все. Прекрасного вам вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Мошков. «Вечер на семи холмах».

0: Ходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 7 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
4: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 7 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 7 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.